приказываю министру и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российского режима, особый режим.